0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха +25, +27 градусов.

Новосибирске 8.00. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха +25, +27 градусов.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха +25, +27 градусов.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Радио нашего города. Радио

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха +25, +27 градусов.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха +25, +27 градусов.